0: Sintonize 87.9 Vila Maria FM. Essa é a rádio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.